боги, боги, створи со мной. Я саму боги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я саму боги, боги, боги, боги, боги, створи. Ко знориш такой се лажье диха, здей всяк човек се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мене проблемо ни овир, резу кар сам нор, я смам кромпир.